0: Встречай лето вместе с любимым радио. 104
1: FM. Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Бою на тебя, который день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

Местное время 5 часов утра.

контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой. Наверное, так проще казалось, динамики громче, танцуют.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне, среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, чтоб потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

сделал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. ТНТ-4L может получить версию с механической коробкой передач. Представители компании заявили, что рассматривают такую возможность. Но финальное решение еще не принято. Напомним, у просто ТНТ-4 механическая коробка была. Но теперь эту модель с конвейера сняли, а спрос на машину с ручной трансмиссией остался. Новый Jack JS9 представят в России до конца осени. Накануне об этом заявили в пресс-службе производителя. В продаже машину эту ждали еще в прошлом году, но дебют отложили. Напомним, Jack JS9 – это большой внедорожник на грузовой платформе пикапа Т9. Он будет доступен с 5- и 7-местным салоном. АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска. Традиционная летняя пауза длилась 3 недели. Пока основная часть сотрудников отдыхала, остальные серьезно обновили конвейер. Шла подготовка к серийному производству «Лады Азимут». Линию «Нива Легенд» доработали для выхода на проектную мощность, а линию «Гранты» — для производства машин с автоматической коробкой. Автономный источник энергии – важная часть современного автопутешествия. Представить его без смартфонов, планшетов и других гаджетов сегодня сложно. Но что купить? Достаточно ли пауэрбанка? Или стоит не поскупиться и купить полноценную портативную электростанцию? Это зависит от многих факторов. Подробнее о том, как выбрать накопитель энергии, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

взгляды. Летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь. Считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: «Будь в курсе». Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вот это тигр». Звездный стилист Анвар Ачилов раскрыл простой способ сделать образ визуально дороже. По словам эксперта, сегодня актуальным и дорогим стал считаться тигровый принт, который подходит как женщинам, так и мужчинам. Если вспомнить, этот принт продвигал Versace очень долго в своих коллекциях, и, по сути, каждый дизайнер использовал его хотя бы раз в жизни, отметил Анвар. При этом стилист посоветовал сочетать вещи с таким принтом с красной обувью или черными босоножками или кроссовками, а также с черными либо красными платьями. Кроме того, можно составить комбинацию с тигровыми колготками или брюками. Нет никаких рамок, только ваш вкус, подчеркнул стилист. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55-95-03.
2: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-304-103-300-232.
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
6: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
7: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
8: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

со мной тварь. Когда ты так вот влетаешь, ты меня сводишь с ума. В сердце зима, снова одна. Танцуешь, а я смотрю на тебя, ревную тебя. Просто

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Калая Мария Поэт требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
3: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Если хочешь танцевать,

0: Динамо на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Деревообрабатывающий завод Карелиан Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
9: С нами навстречу лету
10: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Какой сегодня день?
4: Лето!
3: Море музыки и света. На местном радио.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Динамо на местном радио.
1: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

На вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славяне». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно. Дневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка-продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки и мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа. Торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: нам радио. 104 FM.
1: Новый хит на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: В Калая-Мария-Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Я спокойна, я жду отпуск.
4: А лето уже с тобой.
5: Лето твоей свободы.
4: На местном радио.

проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать, к тебе домой или к тебе домой. Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не помню.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: У воды, как известно, водятся не только рыбаки, но и комары. Отпугнуть кровопийц можно не только дорогостоящими спреями. Комарам не по душе очень многие запахи. Одним из самых нелюбимых комарами запахов является запах валерианы. Черемуха или базиликом вполне можно воспользоваться, если очень мелко нарезать. Гвоздика, анис и эвкалипт – страшный сон любого комара. Приятный запах чайного дерева также комары ненавидят. Очень странно, что комары терпеть не могут помидоры, причем даже не плоды, а просто листья. Но при этом листьев должно быть довольно много, а запах сильным. А если в рыбалке наметился перерыв и вы решили развести костер, то можно бросить туда еловых шишек, и на некоторое время вы забудете о комарах.
0: Не клюет.
2: Вываживая крупную рыбу, даже на низком берегу можно упустить ее. Схода не будет, если, не доведя рыбу до берега на пару метров, замутить воду. Замутив, осторожно отходите, подтягивая ее. Не видя вас из-за мути, рыба не окажет большего сопротивления.
0: Хороша уха.
2: Бывает такое, не ухи захотелось, а, например, копченые рыбки. Есть совсем легкий способ копчения рыбы. Берутся заостренные, несмолистые палочки и втыкаются в заранее подготовленную рыбку у костра с подветренной стороны, чтобы горячий дым всегда попадал на нашу рыбку. Готовая копченая рыба обладает золотисто-бронзовым цветом, приятным специфическим запахом и высочайшими вкусовыми свойствами. Для открытого копчения чешую с рыбы снимать не надо. Ну а главное, это, как известно, клевое настроение, чего вам и желаем.
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке рос.

не спасем. Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь. Ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез. А

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Новые цистерны с топливом прибыли в Карелию. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Сергеев. По его словам, перебои на автозаправках вновь возникли из-за логистического сбоя. В первую очередь они затронули бензин АИ-95. На днях цистерны с топливом прибыли в республику по железной дороге. Сейчас задача властей как можно быстрее доставить топливо на АЗС. Оперативный топливный штаб намерен стабилизировать ситуацию к выходным. Ремонт дороги на севере республики завершается. Речь идет о реконструкции 3-километрового участка автодороги Колоколева-Лалонка с 23 по 26 километры. Подрядчик уже уложил здесь асфальт и восстановил трубы. Сейчас устанавливает знаки ограждения. Добавлю, эта дорога входит в опорную сеть автомобильных дорог России. Основные работы по ремонту выполняла подрядная организация «ПСК-строитель». Трасса имеет важное социальное значение. По ней курсирует школьный автобус, жители добираются до больницы на работу. Также она связывает Колевальский и Кемский районы и обеспечивает подъезд к нацпарку Колевальский. Ремонт участка с нулевого по 23 километры на этой дороге запланирован на следующий год. Жители Костомукши соберут подписи за строительство детского лагеря. Поддержка жителей станет главным аргументом в пользу появления в городе круглогодичного детского центра и поможет в продвижении этого проекта на федеральном уровне. В Костомукши на эту тему прошло совещание с представителями местной администрации, депутатов и карельского Акатыша. От идеи уже перешли к ее реализации. Минобры региона сейчас готовят техзадание, согласно которому власти Костомукши предложат участок для размещения детского центра. Речь шла и о том, почему такой детский центр должен появиться именно в Костомукши и как он будет работать. Еще несколько дворов приведут в порядок в Костомукши. В городе прошло совещание по выбору придомовых территорий для ремонта на 2027 год. Согласно рейтингу, в программу вошли многоквартирные дома номер 9 по улице Советская и номер 6 по улице Мира. При этом до следующего заседания комиссии участники могут повысить свои баллы за счет увеличения суммы софинансирования, явки на очное собрание собственников или корректировки данных в паспорте МКД по разделу благоустройства. Как отметил председатель совета округа Елена Соболева, в этом году особую инициативу проявили жители многоквартирного дома по улице Строителей 1. Они провели общее собрание собственников и единогласно проголосовали за участие в программе. Решение об асфальтировании поддержали более половины собственников. Власти напоминают, что программа «Комфортная городская среда» остается действенным инструментом для улучшения качества жизни в городских дворах. Часть трассы из города перекроют. Администрация Костомукши предупреждает жителей о временных ограничениях движения. В это воскресенье 23 августа с 8 до 12.00 на дороге в поселке Контаки будут проводиться земляные работы по восстановлению системы водоотвода. На это время проезд будет полностью перекрыт. Объезд будет организован по улицам Возрождение и Светлое. Этими маршрутами можно будет попасть на улицы Юбилейную, Летнюю и проспект Победы. Подробная схема объезда размещена в официальном паблике округа. Жительницу Костомукши наказали за оскорбление. По информации прокуратуры, к ним поступили материалы из полиции по факту унижения чести и достоинства в неприличной форме. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта между соседями на бытовой почве одна из женщин высказала в адрес другой оскорбление, используя ненормативную лексику. Этим она унизила честь и достоинство пенсионерки. Прокурор города вынес постановление о возбуждении административного дела. Мировой судья выписал несдержанной женщине штраф 3000 рублей. Далее новости Колевальского района. В редакции газеты «Новости Колевалы» встретились с поисковиками отряда «Звезда» из Владимирской области. Они завершили двухнедельную вахту памяти в лесах района. Отряду удалось обнаружить и поднять останки 5 советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Также поисковикам удалось установить персональные данные бойцов. Теперь начнется новый этап работы – поиск родных и организация достойного захоронения. В администрации Каливайского района состоялось обсуждение предложений для программы подготовки к празднованию столетия образования Каливайского района и 440-летия самого раннего письменного упоминания о волостке на озеро Куйта. Гости предложили изготовить и установить памятные мраморные мемориальные доски, посвященные памяти знаменитых земляков. Еще ряд предложений: разработать проект реконструкции музея Каливайской средней школы, обнародование архивных документов по начальному этапу становления Каливайского района, издание краеведческих материалов и проведение школьной исторической конференции. Обсуждали также вопросы строительства дорог в районе, ремонта тротуаров и проведения работ в береговой зоне озера Куйта в Каливале. В гости к полицейским Каливайского района на экскурсию приходили будущие первоклассники, посещающие профильную смену «Золотой ключик». Ребята вместе с наставниками повторили правила дорожного движения, безопасного перехода проезжей части. Особый интерес у будущих школьников вызвал рассказ о специальных средствах и вооружении полиции, а также демонстрация образов оружия и боевой экипировки. Ребята могли здесь же примерить на себя средства защиты, бронежилеты и шлемы. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 12, плюс 14 градусов, ветер западный, порывами до 8 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет переменная облачность, без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер западный, юго-западный, порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукше будет в пределах нормы. В поселке Каливала сегодня пасмурный день, слабый дождь, до 14 градусов прогреется воздух, ветер западный, порывами до 8 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Каливале будет облачно с прояснениями, без осадков, плюс 12, плюс 18 градусов. Ветер западный, порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу в Каливале будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Ой, друзья, как же хорошо, что пятница из разряда вещей, которые можно не только обнаружить на календаре, друзья, но и почувствовать благодаря кайфовому настроению, которое, конечно, размножается в теле как вирус, я вам скажу. Если честно, друзья, ну не знаю, надо ли что-то сегодня говорить, а какое-то очень, ну, неблагодарное, что ли, занятие накидывать пожелания в этот день недели, когда само только слово «пятница» звучит гораздо ярче, чем все напутствия. Так что, друзья, усердствовать особо не буду, все само случится. Меня зовут Ирина, будем знакомы.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Новый хит на местном радио.

Друзья, перед тем, как перейдем к угощениям, напомню, что мой сладкий цех приветов принимает ваши заявки до часа дня. Номер для заявок все тут же 911-402-2040.

0: хотел браться. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио Десерт. Лучшее угощение.
2: Пришло время первых поздравлений. Басовиков Александр сегодня отмечает свой день рождения. Саша, я желаю вам крепкого здоровья, грандиозных успехов, Александр, чтобы жизнь была ваша сладкой, но без приторных нот.

Друзья, летим по Рим, по эфиру дальше и празднуем ваши события вместе. Сегодня, кстати, такой Гриневич Иван, уважаемый именинник. Я желаю вам, брат Иван, от жизни максимум. Никогда, Иван, не сомневаться в своих силах. Пусть ваша личная трасса, Иван, будет без пробок и крутых поворотов.

0: Радио Десерт всегда подается вовремя.
1: Самые теплые слова летят сегодня и в адрес Захарова Виталия. Виталий, пусть жизнь ваша, Виталий, бьет ключом, а новые вершины покоряются легко, ну а в душе от счастья, разумеется, всегда играет радостная мелодия.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Друзья, музыкальных угощений и теплых слов много не бывает. И мои очередные уже сердечные поздравления летят Копейкину Владимиру. Уважаемый именинника, пусть этот год жизни откроет перед вами, Владимир, крутые перспективы, а драйва хватит на любые свершения.

В свой очередной год отвечает сегодня и Мамонтов Евгений, которому я тоже сегодня нажелаю массу всего приятного, а именно кайфового настроения, множества сюрпризов и подарков, душевной гармонии и непримерно стабильности.

0: А что говорят астрологи?
1: Они говорят, что рожденные сегодня люди способны и талантливые личности. Они обладают острым умом и сообразительностью, жаждут новых познаний и постоянно совершенствуют свои умения. Люди, рожденные сегодня, самоуверены, практичны, настойчивы и решительны. Действуют быстро и обдуманно. Редко, кстати, ошибаются. Их пытливый ум и умение разгадывать запутанные головоломки вызывают восхищение и одновременно настораживают. Но это миролюбивые личности. Они не любят ссоры, интриги и грубости, не поддаются провокациям и находят компромиссы в любом споре.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Домой.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
5: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Ну что, друзья, радиодесерты все поданы. Встречаемся счастливыми уже в понедельник. Я Ирина Панова. Пока.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Всем привет, друзья! Август, похоже, свои теплые денечки в Карелии уже почти исчерпал, так что любую возможность выйти на улицы на сухую оперативно используйте. Гуляйте, дышите, наслаждайтесь, и как только представится свободная минутка, танцуйте, согревающий эффект от этого никто не отменял. Но подходящую для этого процесса музыку мы берем на себя. На 104 в ближайший час для вас 20 самых горячих треков недели. Крутой кипяток готов к подаче, подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Прежде чем выясним мы, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта предстоит нам попрощаться. Свою ценность нынче окончательно утратил малахит, воспеваемый Аней Плетневой и группой «Винтаж». Видимо, зеленый цвет за это короткое лето вам уже изрядно приелся. Трек «Малахит», группа «Винтаж», прощаемся.

Теперь же, друзья, плавно переходим мы к увлекательному процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самое дно крутого кипятка скатился прошлый дебютант. Трек «Не стой, танцуй». Не знаю, станет ли в итоге он у вас любимчиком, как это произошло с рядом других веселых треков Умы Турман. Кстати, парни признаются, что в каждом городе, где они выступают, есть свои фавориты в их репертуаре. В Питере, например, люди чаще всего просят «Королеву Марго» и «Поговори со мной», потому что обе эти песни связаны с городом. Сейчас Ума Турман активно продвигает свой свежий трек, поэтому и многие нынешние концерты начинают они именно с этой песни «Не стой, танцуй». Откроет этот трек сегодня и нашу двадцатку. Ума Турман, «20-я ступень».

На 19-й ступени встречайте свежий хит трогательного Кирилла Лирика. «Парень-палиндром». Весьма талантливый, кстати. Правда, в публичном пространстве он предпочитает называться кратко – Лирик. И вообще не любит он шумных толп, тусовок. Такой вот он аутентичный, как сегодня модно говорить. Следуя трендам, так Кирилл назвал и свой новый трек «Аутентичная». Свежая работа от Лирика стартует сегодня на 19-й ступени.

На 18-й строчке встречаете хит, который уже слегка прощупывал почву в нашем чарте, сегодня решил окончательно. Пора. Пора включаться в борьбу за пьедестал, но начинает трек пока весьма скромно. Хотя по названию так и не скажешь. «Бриллиант». Эта песня о любви, так емко описала новинку певица. Трек написал хитмейкер Дима Лорен, а ключевым в нем авторы называют универсальность. Любые чувства, любые истории могут быть выражены через музыку. Ну и «Бриллианты», как известно, вечны. Будет ли столь же долгая жизнь «Бриллианта» в нашем чарте, загадывать не беремся. Трек «Бриллиант», «Севиль», «Артика Асти», 18-я строчка крутого кипятка.

0: Я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.
1: Подбираемся мы к 17-й строчке. Здесь, как и неделю назад, тусуется певица Ёлка. По поводу свершившегося падения она не переживает, да и в целом признается, что в плане дисциплины она весьма безалаберный человек. Вот хотя бы взять спорт. Когда у нее больше силы времени, тогда Ёлка в нем больше находится. Иногда даже фанатично уходит в разные направления. Но все же есть кое-что, что Ёлка заставляет себя делать ежедневно. Это маленькая зарядка. Пусть немножечко, говорит певица, но каждый день. Спортом это называть она не берется, просто физкультура. Разминка, растяжка, несколько раз поприседать, несколько раз отжаться, обязательно попрыгать, чтобы растрясти лимфу. Чем проще, тем лучше. Трек проще, друзья. Ёлка, 17-я строчка чарта сегодня.

На 16-ю строчку опустился нынче «Феникс» от Валерии Бервольф. Таким образом, за неделю еще ниже на ступень. Впрочем, эта динамика никак не мешает Лере верить в свое продюсерское чутье и двигаться вперед. Пусть без жестких планов, но с четким пониманием ближайших целей. Хит «Феникс» бесспорно был яркой вспышкой этого лета, и также внезапно он затих. Пока еще, конечно, не ушел в закат окончательно, но с каждой неделей все к этому ближе. Сегодня номер 16. Бервольф. «Феникс».

отдыхать, а восстанавливаются они после дороги непосредственно на концерте. Мол, встреча с фанатами – это и есть для них заряд энергии. Сегодня будут заряжать нас энергией моря. Трек «Море, привет! Добро, друзья!» номер 15 в чарте.

На 14-ю ступень опустился прошлый дебютант Андрей Звонкий. Напомню, парень пишет себе сам. И, конечно, за все годы поймать тему и основу для новой песни все сложнее. Но и тут Андрей нашел для себя выход. Старается он сейчас ловить любую эмоцию, стал более внимательным к некоторым моментам жизни, для того, чтобы из этого можно было сделать какой-то трек. Схема проста. Он складывает себе в копилочку, просто записывает какие-то фишки. А потом это все вычитывает. И так получаются новые треки. Несмотря на то, что он сам по себе больше музыкант, больше мыслит именно музыкой, а не текстами. Это невероятно, друзья, но факт. Трек «Невероятно» Андрей Звонкий. 14-я строчка крутого кипятка.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й ступени чарта. Сюда залетела банда Филатов и Кэрос. Странно, но несмотря на все свои заслуги, известными персонами себя музыканты не считают. Дима и Леша предпочитают говорить не про свою популярность, а про популярность музыки, которую они делают. А любят ее люди просто потому, что и самим ребятам она нравится. Надеюсь, вы уже поняли, друзья, где оказались сейчас среди счастливых людей. Этот трек проекта Филатов и Кэрос сегодня на 13-й ступени чарта.

На 12-й строчке, как и неделю назад, с нами случится хэппи-энд. Ну, не в том смысле, что мы достигли вершины чарта, конечно же, нет. В хэппи-энде нас настойчиво убеждает дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Кстати, не исключено, что этот самый счастливый вайб настигнет скоро и потомков Полины и Сергея. Дело в том, что недавно их дети впервые познакомились воочию. Да, это случилось только сейчас, хотя родители давненько дружат. Так вот, друзья, по слухам, 11-летний сын Сергея и 9-летняя дочь Полины весь тот вечер о чем-то увлеченно шушукались. Их звездные предки теперь уже не исключают, что могут стать родственниками через десяток лет. Вот уж точно, хэппи-энд. Занавес. Трек «Хэппи-энд», 12-я строчка крутого кипятка.

На 11-й ступени стройки лидеров рухнул нынче другой дуэт, исключительно мужской. Джонни и Федук, вместо того, чтобы максимально продлить нам с вами лето, ну хотя бы в музыке, кажется, и сами опустили руки с такой-то погодой. И постепенно мысленно прощаются с солнечными деньками. Трек «Лето» за неделю скатился аж на 8 позиций и покинул не просто тройку, верхнюю десятку чарта. Джонни и Федук, эх, парни, мы вас так верили. «Лето» — 11-я строчка крутого кипятка.

0: крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее трек «Газ». У Юли Зиверт, кажется, открылось второе дыхание. Трек активно газует везде, где только можно, звучит отовсюду. И сегодня, наконец-то, вновь в десятке лучших треков недели. Заправилась дама по полной, ну и газует, соответственно. Трек «Газ», Зиверт, десятая строчка крутого кипятка.
2: Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Главное столь хваленому гонщику правила на трассах соблюдать, снижать скорость на поворотах, ну и преграды объезжать. Иначе есть риск сорваться и из сюжета трека «ГАЗ» стремительно перенестись в происходящее в хите «Тону». Правда, в случае с Холли Флеймом все эти угрозы кажутся блефом полнейшим. Ведь его трек и не думает погружаться на дно. На 9-й строчке крутого кипятка он стабильно держится уже больше месяца. Трек «Тону» Холли Флейм, 9-я ступень чарта.

Похоже, парни ба Индия, Хчо и Мот, дружно и громко подали сигнал бедствия. А вы, друзья, с жалостью бросили им тот самый спасательный круг. По крайней мере, динамика трека «Шаде» больше не вызывает у меня тревогу. Хит чуть окреп и за неделю сумел вернуть себе две из утраченных позиций. С 10-й строчки он поднялся на 8-ю ступень. Маленький, но все же результат. Танцоры под «Шаде» снова в деле.

Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке 2 обручальных колец гравировка в подарок. «Ювелир Прайл». Торговые центры «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Сюда шагнул новый хит бодрого паренька Хабиба. Трек «Моя малышка» — это история двух молодых людей, между которыми промелькнула искра. Правда, юная кокетка не спешит раскрывать свои чувства, заставляя теряться в догадках. Как признаются авторы хита, в этой работе все сложилось идеально и при этом по-восточному. Даже на съемках клипа было плюс 34 градуса, прямо как в Ташкенте. Хотя антураж восточной сказки создавался в локациях кинопарка «Москино». Для клипа сделали специальный реквизит, между прочим, ковровая лестница, большой бумажный самолет и даже ветряки. С такой-то мощной базой 7-я ступень чарта легко объяснима, мне кажется. Трек «Моя малышка» — Хабиб.

Ответом Мари Краймбрери на падение в чарте ее трека «Давай не ждать» стала новая работа. Называется она «Ты помнишь». Эта песня «Путешествие в детство», она погружает каждого из нас в личные воспоминания. Игры во дворе до темноты, кассетный магнитофон, письма вместо переписок, но и первые мечты о будущем. В этой работе впервые Мари, кстати, стала не только автором песни, но и режиссером собственного клипа. Она взяла под контроль весь съемочный процесс. От идеи сценария до финального кадра. Снимали, кстати, клип не на студии, а там, где живет детство. Это детская площадка и открытое поле во дворе. И вообще сплошной ностальгический вайб, друзья. Сегодня трек впервые в нашем чарте «Ты помнишь» Мари Краймбрери. 6-я строчка крутого кипятка. Встречайте!

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

наконец добрались мы до пятерки лучших. Открывает ее прошлый дебютант Тима Белорусских. За годы тишины его аудитория заметно выросла и даже помудрела. Тима публично поблагодарил поклонников за то, что терпеливо дождались его и его новую работу. Она тоже кажется более осмысленной и даже более глубокой. Насколько судить не мне, трек «Мысли» Тима Белорусских на пятой ступени крутого кипятка.

А на четвертой ступеньке чарта по-другому не будет. Здесь вполне комфортно расположился дуэт Анасти и Дима Билан. Эта позиция у них вторую неделю подряд и, кажется, полностью их устраивает. Трек «Эпилог» номер 4 в чарте.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Только неделю назад эта девушка залетела в чарт, а уже сегодня красуется с бронзовой наградой в руках. Вероятно, все потому, что рисково отмела прочь все эгоистические порывы, и вместо нескромного «я» она сделала ставку на «мы». Ставка явно сыграла трек «Мы» Айова, бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро чарта, как неделю назад, у недавнего фаворита группы «Моя Мишель». Ребята довольно долго снимали все сливки с вершины, поэтому вгрызаться в более прытких конкурентов, кажется, не планируют. Со спокойствием и кайфом вальяжно раскачивают они свою малиновую луну на второй ступени крутого кипятка. Трек на малиновой луне «Моя Мишель» — серебро чарта.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Здесь нынче снова градусы. Ребята, которые способны довести температуру кипения нашего чарта, как полагается, до максимума. Название обязывает. Самое интересное, что для этого они не пользуются абсолютно никакими запрещенными приемами. Ну, разве что ресницами своими роскошными взмахивают чуточку чаще. Ну и все на этом. Трек на ресницах, группа «Градусы», друзья, золото чарта.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта, группа «Градусы» и трек «На ресницах». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. А тем временем лето на финишной прямой, и уже через неделю нам придется с ним официально попрощаться. Не ревите, друзья, лучше просто танцуйте. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые. А также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал». Первый этаж.
2: Местное время 14 часов.
3: Новости.
0: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Новые цистерны с топливом прибыли в Карелию. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Сергеев. По его словам, перебои на автозаправках вновь возникли из-за логистического сбоя. В первую очередь они затронули бензин АИ-95. На днях цистерны с топливом прибыли в республику по железной дороге. Сейчас задача властей как можно быстрее доставить топливо на АЗС. Оперативный топливный штаб намерен стабилизировать ситуацию к выходным. Ремонт дороги на севере республики завершается. Речь идет о реконструкции 3-километрового участка автодороги Колоколева-Лалонка с 23 по 26 километры. Подрядчик уже уложил здесь асфальт и восстановил трубы. Сейчас устанавливает знаки ограждения. Добавлю, эта дорога входит в опорную сеть автомобильных дорог России. Основные работы по ремонту выполняла подрядная организация «ПСК-строитель». Трасса имеет важное социальное значение. По ней курсирует школьный автобус, жители добираются до больницы на работу. Также она связывает Колевальский и Кемский районы и обеспечивает подъезд к нацпарку Колевальский. Ремонт участка с нулевого по 23 километры на этой дороге запланирован на следующий год. Жители Костомукши соберут подписи за строительство детского лагеря. Поддержка жителей станет главным аргументом в пользу появления в городе круглогодичного детского центра и поможет в продвижении этого проекта на федеральном уровне. В Костомукши на эту тему прошло совещание с представителями местной администрации, депутатов и карельского Акатыша. От идеи уже перешли к ее реализации. Минобрегионы сейчас готовят техзадание, согласно которому власти Костомукши предложат участок для размещения детского центра. Речь шла и о том, почему такой детский центр должен появиться именно в Костомукши и как он будет работать. Еще несколько дворов приведут в порядок в Костомукши. В городе прошло совещание по выбору придомовых территорий для ремонта на 2027 год. Согласно рейтингу, в программу вошли многоквартирные дома номер 9 по улице Советская и номер 6 по улице Мира. При этом до следующего заседания комиссии участники могут повысить свои баллы за счет увеличения суммы софинансирования, явки на очное собрание собственников или корректировки данных в паспорте МКД по разделу благоустройства. Как отметила председатель совета округа Елена Соболева, в этом году особую инициативу проявили жители многоквартирного дома по улице Строителей 1. Они провели общее собрание собственников и единогласно проголосовали за участие в программе. Решение об асфальтировании поддержали более половины собственников. Власти напоминают, что программа «Комфортная городская среда» остается действенным инструментом для улучшения качества жизни в городских дворах. Часть трассы из города перекроют. Администрация Костомукши предупреждает жителей о временных ограничениях движения. В это воскресенье 23 августа с 8 до 12.00 на дороге в поселке Контыки будут проводиться земляные работы по восстановлению системы водоотвода. На это время проезд будет полностью перекрыт. Объезд будет организован по улицам Возрождения и Светлая. Этими маршрутами можно будет попасть на улицы Юбилейную, Летнюю и проспект Победы. Подробная схема объезда размещена в официальном паблике округа. Жительницу Костомукши наказали за оскорбление. По информации прокуратуры, к ним поступили материалы из полиции по факту унижения чести и достоинства в неприличной форме. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта между соседями на бытовой почве одна из женщин высказала в адрес другой оскорбление, используя ненормативную лексику. Этим она унизила честь и достоинство пенсионерки. Прокурор города вынес постановление о возбуждении административного дела. Мировой судья выписал несдержанной женщине штраф 3000 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукши пасмурный день, слабый дождь, плюс 12, плюс 14 градусов, ветер западный, порывами до 8 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукши будет переменная облачность, без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер западный, юго-западный, порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукши будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
0: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине. В магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукши выставка продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки, мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа в торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маринков». УГРН 318-680. 2 400 29 402. ИНН 682 806 295 390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя Вардек на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня Вардек в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-860.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Какой сегодня день?
6: Лето!
1: Море музыки и света на местном радио. Новый хит на местном радио.

0: все это не нравится. Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09. 20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2020.

0: элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: сначала лето, потом лето, лето, Новый год, день рождения и лето, лето, лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Идем домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вот это тигр». Звездный стилист Анвар Ачилов раскрыл простой способ сделать образ визуально дороже. По словам эксперта, сегодня актуальным и дорогим стал считаться тигровый принт, который подходит как женщинам, так и мужчинам. Если вспомнить, этот принт продвигал Versace очень долго в своих коллекциях, и, по сути, каждый дизайнер использовал его хотя бы раз в жизни, отметил Анвар. При этом стилист посоветовал сочетать вещи с таким принтом с красной обувью или черными босоножками или кроссовками, а также с черными либо красными платьями. Кроме того, можно составить комбинацию с тигровыми колготками или брюками. Нет никаких рамок, только ваш вкус, подчеркнул стилист. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газон-косилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
5: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
6: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
7: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Яндекс сертифицировал новый Ума-8. Это крупный гибридный кроссовер с полным приводом и семиместным салоном. В основе китайский ГАК-С7. Среди конкурентов ЛИЭЛ-6 и ВОЕ-3. Собирать машины будут в России. Цена по госпрограмме начинается с 5 миллионов рублей. Заказы уже принимают. Живые машины появятся у дилеров осенью. УАЗ «Патриот» получит автоматическую коробку передач не раньше, чем через 2 года. Работа по этому направлению ведется, но она займет время. В Ульяновске планируют оснастить внедорожник 8-ступенчатым классическим автоматом. Он уже знаком по пикапам марки «Solers». Но для установки на «Патриот» коробку нужно подружить с мотором «ZMZ Pro». Хавейл H9 2024 и 2025 годов выпуска теперь можно дооснастить новым набором цифровых

0: сервисов. Ранее их заводы начали устанавливать на свежие машины 26-го года. В пакете голосовой ассистент на 800 команд, платформа Яндекс.Авто и сервисы дистанционного обновления программного обеспечения. Недавно в России стартовали продажи Амода C5 второго поколения. Популярный кроссовер полностью изменился снаружи. Получил более выразительный дизайн, продуманную эргономику и более технологичное оснащение. Но и цена выросла ближе к 3 миллионам в топовой версии. Подробнее о том, что собой представляет новый Амода C5 и стоит ли изменение денег, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина. Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Новые цистерны с топливом прибыли в Карелию. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Сергеев. По его словам, перебои на автозаправках вновь возникли из-за логистического сбоя. В первую очередь они затронули бензин АИ-95. На днях цистерны с топливом прибыли в республику по железной дороге. Сейчас задача властей как можно быстрее доставить топливо на АЗС. Оперативный топливный штаб намерен стабилизировать ситуацию к выходным. Ремонт дороги на севере республики завершается. Речь идет о реконструкции 3-километрового участка автодороги Колоколева-Лалонка с 23 по 26 километры. Подрядчик уже уложил здесь асфальт и восстановил трубы. Сейчас устанавливает знаки ограждения. Добавлю, эта дорога входит в опорную сеть автомобильных дорог России. Основные работы по ремонту выполняла подрядная организация «ПСК-строитель». Трасса имеет важное социальное значение. По ней курсирует школьный автобус, жители добираются до больницы на работу. Также она связывает Колевальский и Кемский районы и обеспечивает подъезд к нацпарку Колевальский. Ремонт участка с нулевого по 23 километры на этой дороге запланирован на следующий год. Жители Костомукши соберут подписи за строительство детского лагеря. Поддержка жителей станет главным аргументом в пользу появления в городе круглогодичного детского центра и поможет в продвижении этого проекта на федеральном уровне. В Костомукши на эту тему прошло совещание с представителями местной администрации, депутатов и карельского Акатыша. От идеи уже перешли к ее реализации. Минобры региона сейчас готовят техзадание, согласно которому власти Костомукши предложат участок для размещения детского центра. Речь шла и о том, почему такой детский центр должен появиться именно в Костомукши и как он будет работать. Еще несколько дворов приведут в порядок в Костомукши. В городе прошло совещание по выбору придомовых территорий для ремонта на 2027 год. Согласно рейтингу, в программу вошли многоквартирные дома номер 9 по улице Советская и номер 6 по улице Мира. При этом до следующего заседания комиссии участники могут повысить свои баллы за счет увеличения суммы софинансирования, явки на очное собрание собственников или корректировки данных в паспорте МКД по разделу благоустройства. Как отметил председатель совета округа Елена Соболева, в этом году особую инициативу проявили жители многоквартирного дома по улице Строителей 1. Они провели общее собрание собственников и единогласно проголосовали за участие в программе. Решение об асфальтировании поддержали более половины собственников. Власти напоминают, что программа «Комфортная городская среда» остается действенным инструментом для улучшения качества жизни в городских дворах. Часть трассы из города перекроют. Администрация Костомукши предупреждает жителей о временных ограничениях движения. В это воскресенье 23 августа с 8 до 12.00 на дороге в поселке Контаки будут проводиться земляные работы по восстановлению системы водоотвода. На это время проезд будет полностью перекрыт. Объезд будет организован по улицам Возрождения и Светлая. Этими маршрутами можно будет попасть на улицы Юбилейную, Летнюю и проспект Победы. Подробная схема объезда размещена в официальном паблике округа. Жительницу Костомукши наказали за оскорбление. По информации прокуратуры, к ним поступили материалы из полиции по факту унижения чести и достоинства в неприличной форме. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта между соседями на бытовой почве одна из женщин высказала в адрес другой оскорбление, используя ненормативную лексику. Этим она унизила честь и достоинство пенсионерки. Прокурор города вынес постановление о возбуждении административного дела. Мировой судья выписал несдержанной женщине штраф 3000 рублей. Далее прогноз погоды, спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы гибкие льготы компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 12, плюс 14 градусов, ветер западный, порывами до 8 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет переменная облачность, без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер западный, юго-западный, порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти «ай-ай-ай», «эй», и вот залетел.

как сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаться, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: на местном радио.
1: В Калая Мария Пуэй требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Местное радио. Весь город на одной волне.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Сегодня, друзья, попрощаемся мы с вами с очередной трудовой неделей. Сделаем это с теплотой, торжественно и ярко, как, собственно, пятница того заслуживает. В общем, шире шаг в ритме местного. Движемся мы только вперед в выходные. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Данил Бриллиантов. Это еще не вечер. Всем здравствуйте.

Рулетка из подарков ожидает вас, друзья, в ближайший час. Пятница все-таки обязывает, но прежде новости. Некоторые, конечно же, я озвучу в этом часе. Ну а про подарки будет много вкусного и полезного в ближайший час и от папы Ромы, и от Суши Бика, и от Юши Суши. Ну и традиционный пятничный заплыв для кого-то из вас в аквапарке Синеранта мы организуем сегодня. Поэтому наши контакты поблизости держите, они точно пригодятся. 37027, наш эфирный номер и телефон для смс и посланий в МАКС 911 402 2040.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неоконтакт. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» – радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
2: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: праздник каждый день.
1: Завтра Костомукша отметит День флага. 22 августа в календаре День государственного флага России. В этот день в центре Среда в нашем городе пройдет ряд праздничных мероприятий. Записывайте, друзья. С 12 до 13 в шатре у центра Среда пройдут мастер-классы. Их организуют сразу несколько волонтеров. Это будут и представители движения первых, и отряда Добронтера, а также представители навигаторов детства. Кроме того, присоединяются к волонтерам и представители карельского Акатыша. В это время с 12 до 13 все желающие смогут сделать себе открытки, магниты, флажки, браслеты в цветах триколора. Также волонтеры будут рисовать всем желающим аквагрим. Вход свободный. В это же время волонтеры отряда «Добронтер» будут раздавать всем желающим горожанам ленточки «Триколор». Также можно будет получить свою ленточку. Ну а ровно в 13 часов здесь же, в центре Среда, состоится бесплатный показ мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка». Добавлю, что показ пройдет в Большом зале Среды. И еще раз подчеркну, что вход на мероприятие абсолютно бесплатный.

0: Курсы «Папа Рома». Настоящие питерские шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья мои, напомню, что за окном у нас сегодня пятница, значит, все, что происходит в такой день, имеет какой-то особенно пикантный и многообещающий аромат, в том числе и куриные крылышки, которые нам всегда с любовью и с трепетом готовит наш любимый партнер Папа Рома. И очередное ведерко таких крылышек мы сейчас разыграем в прямом эфире. Для того, чтобы их получить, вам необходимо справиться с нашим заданием. Напомню, что в этом конкурсе мы берем из нашего чарта «Крутой кипяток» один горяченький хит, и в этом хите поджариваем мы на огоньке одно единственное слово. Ваша задача корочку с этого хита снять и узнать, какое же слово мы сегодня от вас спрятали. Далее на телефон 911-402-2040 пишите вы свою версию по поводу того, какое же слово у нас сегодня поджарено в горячем хите. В общем, задание, думаю, понятно. Осталось лишь послушать фрагмент того трека, который у нас сегодня на кону. Внимание!

Вот такое вот у нас задание, не, вроде как не очень сложное, но и не слишком-то простое, друзья. Но я думаю, что с этой бодрой песней вы точно справитесь и поймете, какое же слово спрятано под корочкой сегодня жареной. 911-402-2040 на этот номер в смс-ли в Макс. Ждем вашей версии.

0: Друзья, напомню, что уже в разгаре у нас первый вкусный подарок. Прямо сейчас на кону ведерко крылышек, куриных крылышек от нашего папы Ромы, от любимого нашего партнера. И это ведерко достанется тому, кто быстрее остальных справился с нашим сегодняшним музыкальным секретиком, заданием, друзья. Напомню, что необходимо было в нашем горячем хите, во-первых, прослушать фрагмент, который мы предложили, ну и, во-вторых, снять корочку с одного слова, которое мы сегодня скрыли. Давайте еще разочек послушаем задание.
1: Скажи, подружка, что ты дико влюблена. Моя малышка, ну, открой.
0: Итак, что же необходимо открыть в данном музыкальном фрагменте? Сейчас мы выясним все детали. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Александр.
0: Александр, очень приятно. Александр, какое же слово, на ваш взгляд, мы сегодня поджарили?
2: Ну, если не ошибаюсь, то секрет.
0: А давайте проверим, спросим у Хабиба.
1: Скажи, подружка, что ты дико влюблена. Моя малышка, ну, открой секрет.
0: Александр, конечно же, тут, собственно, логически напрашивалась именно эта версия и абсолютно верный ответ. Поздравляю вас с правильным и быстрым ответом. Александр, ну, приоткройте и вы секрет. Знаете, такие в детстве раньше, особенно в советском, были моменты, когда мы закапывали разные штучки, назывались это секретики, закапывали в землю, а потом пытались их найти. Было с вами такое?
2: Да, конечно.
0: Было, да? А, да? Находили или кто-то вперед вас обычно эти секретики находил?
2: Мне кажется, они также до сих пор закопаны, но я уже не помню где.
0: Нужно проводить уже с металлоискателем, видимо, спецоперацию определенную. Ну, вообще, как вот ощущение, когда вы все-таки закапывали, а потом... Или вы никогда свои секретики не откапывали?
2: Нет, наверное, не откапывал.
0: Не откапывали. Так и лежат, и ждут стекляшки, или что вы там... Что вы, кстати, закапывали, если не секрет?
2: Монеты.
0: Монеты, так, то есть что-то ценное. Мы вот просто камушки-стекляшки, а вы что-то поинтереснее. Надо узнать, где вы жили в детстве, Александр, и пройти там все-таки с металлоискателем. Монеты, я так понимаю, все еще лежат. Ну, Александр, конечно же, мы шутим с вами. А куриные крылышки – это абсолютно серьезно, и я надеюсь, что вы их любите. Есть такое?
2: Да, все верно.
0: Все верно. Тогда папа Рома будет рад вашему визиту. Оставайтесь на связи, Александр. Я расскажу вам за эфиром, как можно свой приз получить.
3: Все мы изначально чайники

Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Еще кусочек.
1: Ну, а мы тем временем, друзья, газуем дальше к следующей приятной остановке, где разносятся аппетитные ароматы. На этот раз это остановка кафе «Суши Биг». И сегодня в кафе «Суши Биг» кто-то из вас отведает вкуснейшую шаверму. Именно этот подарок будет сегодня на кону. Но о том, как мы эту шаверму будем разыгрывать, я сейчас вам, друзья, расскажу. Вновь мы нырнем в какой-то год недавнего прошлого. Сразу скажу, что это все события, о которых я вам рассказываю в нашей рубрике, в нашем конкурсе «Еще кусочек». Это все события 21 века, то есть тут как бы дальше не уплывайте, пожалуйста. И я буду рассказывать вам о кулинарных рекордах какого-то года из начала нашего 21 века. Расскажу вам парочку кулинарных рекордов и дам музыкальную подсказку. Это будет хит, который в том самом году, о котором мы будем вести речь, и вышел. Ваша задача догадаться, о каком же временном промежутке идет речь, и в смс нам на номер 911-402-2040 прислать свою версию, в какой же год мы сегодня с вами окунулись. Вот такая вот задача, и давайте переходим потихонечку к подсказкам. Именно в том самом году был приготовлен огромнейший салат «Цезарь». Вес блюда в мексиканском городке составил 3287 килограммов. Представляете, «Цезарь» весом более 3000 килограммов. В этом же году в Нью-Йорке презентовали тоже огромный сэндвич, и огромный, еще и дорогой. Он стоил 214 долларов, в нем было съедобное золото, в него добавили шампанское и трюфельное масло. Ну, сэндвич по цене 214 долларов как-то выглядит уж совсем-совсем роскошно. Ну и переходим к музыкальной подсказочке. Именно в том же самом году у певицы Айовы вышел один из ее знаковых хитов. Фрагмент этого хита мы с вами сейчас послушаем.

0: Ну, друзья, все-таки у нас вечер, и дело движется к самой приятной части пятницы, поэтому не откладывайте сразу же сейчас на номер 911-402-2040. Пишите, в каком же году все это происходило. Ждем ваши варианты.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно, в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид ОГРН 12-01-50-40-17 ИНН 100-401-96-92.

0: Итак, друзья, в какой же год мы сегодня перенеслись в нашем конкурсе «Еще кусочек»? Напомню, что еще две подсказки я вам озвучила, кулинарные и одну музыкальную, для того, чтобы вы сориентировались, в какой же год мы с вами нырнули. И давайте детали выясним. О Цезаре и о сэндвиче я вам рассказывала уже. Еще будем разбираться, в каком же году вышел у Айовы хит «Маршрутка». Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Как вас зовут?
1: Алиса.
0: Алиса, очень приятно. Итак, Алиса, ваша версия, в каком году все, о чем я рассказывала, происходило?
1: В 2014.
0: Абсолютно верно, Алиса. Поздравляю вас, абсолютно точный и быстрый ответ. Алиса, расскажите, что хорошего вы из 2014-го помните, ну, помимо песни Айовы?
1: Я помню, что я посетила Диснейленд.
0: О, серьезно? Так, вот, да. Вот с этого местечка поподробнее, пожалуйста, хотя бы в паре слов. Где это было, в Париже?
1: Да.
0: Так, и как впечатление?
1: Мне очень понравилось. Я бы съездила еще раз.
0: Да, вот мы бы все еще съездили, но как-то сейчас сложнее туда добираться. А что самое-самое яркое из впечатлений, не знаю, из аттракционов или, может быть, из тех героев, с кем вы там встретились, сфотографировались?
1: Наверное, это замок.
0: Сам замок, вот как из этих заставок диснеевских мультфильмов.
1: Да.
0: А сколько вам лет было тогда, если не секрет?
1: Наверное, сейчас скажу, лет 14 или 12.
0: То есть самое такое время, когда все в памяти остается, запоминается, и когда такие яркие очень эмоции. Алиса, на самом деле очень классно, что вы в таком юном возрасте и такие яркие впечатления. Я вот до сих пор мечтаю, но пока моя мечта еще остается ею. Алиса, ну я надеюсь, что вы когда-нибудь мечтали выиграть и в конкурсе на местном радио. Было такое?
1: Да, конечно.
0: Да, конечно. И сегодня ваша мечта сбылась. Пока первый приз, но я думаю, что не последний. Сегодня в Сушибик вы выигрываете классную шаверму. Я думаю, что она вам понравится. Приятного аппетита наступающего вам хочется пожелать. Оставайтесь на
1: Спасибо.
0: Связи за эфиром. Я вам все детали расскажу.

0: Еще не вечер!
1: И еще кое-что вкусное ждет сегодня самых стойких слушателей местного, тех, кто не сдается и верит, что их вкусный приз их непременно дождется. Прямо сейчас мы разыграем вкусный приз от нового кафе «Юши Суши», которое открылось на Интер 2 и, напомню, пока работает только на доставку. Сегодня на кону у нас будет набор роллов «Самурай». Этот набор у вас есть возможность заполучить абсолютно бесплатно, если вы выиграете в нашем конкурсе. Сразу объясню, что для этого конкурса я пролистала меню самых разных заведений, которые специализируются именно на японской кухне. Смотрела и разглядывала названия самых разных роллов, в том числе самых популярных. И вот сейчас я вам назову один вид роллов в одном из кафе японской кухни. Я озвучу 4 ингредиента, которые, как мне кажется, входят в состав именно этих роллов. Но есть тут, конечно же, одно «но». Один ингредиент в названном мною списке будет лишним. Ваша задача – вычислить, какой именно, и свою версию прислать нам в смс на 911-402-2040. Итак, сегодня мы будем разбираться с роллами, которые в одном из кафе называются как «Лемонграсс-тигр». Итак, на мой взгляд, сюда входят. В состав этих роллов входят креветка, рис, огурец и сыр. Что-то здесь лишнее из того, что я назвала. Ваша задача угадать, что именно. Итак, еще раз повторюсь. Креветка, рис, огурец, сыр. Чего не должно быть в роллах «Лемонграсс Тигр». 911-402-2040. Пишите ваши версии.
2: Если суши, то это юши. Юши-суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071. Или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши-суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-100-400-169-29.

0: Ну а мы, друзья, будем сражаться с чувством вашего голода, будем удовлетворять максимально ваш аппетит и попытаемся сейчас накормить вас вкуснейшим набором самурай от нового кафе Юши Суши, но для этого вам нужно справиться с нашим заданием. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Екатерина.
0: Екатерина, тезка, очень приятно. Екатерина, вот еще раз повторюсь и напомню задание, которое мы сегодня озвучили. Ролл лемонграсс тигр. Встречался вам где-то такие роллы?
1: Да, мы в Петрозаводске с мужем покупали такие роллы, он попался. И как раз, когда мы ели, я говорю, нам не хватает вот здесь огурца.
0: Вот, то есть вы знаете, что лишнее было в том списке, который я озвучила.
1: Да.
0: Так, креветка, рис, огурец, сыр, что же лишнее?
1: Огурец.
0: Огурец. То есть вам действительно не хватило там огурцов?
1: Да, да, да. Настолько... Ну, мне вообще всегда везде, во всех сушах и роллах не хватает огурцов почему-то.
0: Интересно, а вот если выбор стоит между авокадо и огурцом, что вы предпочтете?
1: Огурец.
0: Огурец, огурец рулит сегодня. Екатерина, да, поддерживаю, да, да. На самом деле во всех роллах с огурцом всегда как-то сочнее, что ли, несмотря на то, что если сыра много, все равно огурчика, вот этой свежести, этого аромата хочется побольше. Ну, оцените как раз, Екатерина, вы набор самурай, были вы уже в новом кафе Юши Суши?
1: Нет, еще не были.
0: Вот, будет повод познакомиться. Сразу с самурая начнете. Такая тяжелая артиллерия. Поздравляю вас с выигрышем, Екатерина. Оставайтесь на связи.
1: Спасибо.
0: Все расскажу за эфиром в деталях.
1: Спасибо.

0: Здоровый дух.
1: Ну и хочется поддержать тему заплыва. Конечно же, не море, но тоже классный водоем, в который можно окунуться в пределах нашего города и комфортно, и в тепле. Это, конечно же, наш любимый аквапарк Синеранта. Сертификат на посещение аквапарка мы разыграем прямо сейчас, друзья, в нашем конкурсе. А я пока напомню вам, что до конца августа в аквапарке действует акция «Жара». Посетить аквапарк все могут без ограничения времени, заплатив за стоимость, по стоимости одного часа. То есть в будни и выходные – в любой день, когда вы придете с 13 до 21.45, это время работы аквапарка, приходите, платите за час и купайтесь сколько влезет, сколько вздумается. Подчеркну, что акция действует до 31 августа, поэтому успевайте воспользоваться. Ну а сегодня кто-то из вас абсолютно бесплатно сможет совершить заплыв в аквапарке Синеранта, но прежде мы нырнем еще в недавнее прошлое вновь, и на этот раз уже в 20 век, в лихие 90-е. Сейчас мы в нашем конкурсе будем вспоминать крутейшую и весьма памятную рекламу из 90-х годов. Я для вас нашла в загашниках еще один сегодня рекламный ролик, который был очень популярен в те самые 90-е, может быть, немножко в начале нулевых. Вы фрагмент этого ролика сейчас услышите. Ваша задача вспомнить, что же эта реклама, собственно, продвигала. Какой бренд, можно прям какой-то бренд называть конкретный. Сразу подчеркну, что этот конкурс мы проводим в формате звонков, то есть вы не пишете нам смс, а на номер 37027, это наш эфирный номер, вы по нему звоните и выдвигаете свою версию, что же мы сегодня от вас за бренд спрятали, либо что же за продукт, может быть, спрятали мы от вас. Итак, фрагмент ролика у нас имеется. Давайте внимательно его сейчас послушаем.
2: Колбаски свешите?
3: Сколько?
2: Ну, грамм 200-300.
3: Говорите точно, сколько вешать?
4: Ну, не знаю, сколько получится.
3: Сколько вешать в граммах?
2: А к чему такая точность?
3: Точность никогда не бывает лишней.
1: Не знаю, что вы, друзья, помните из этого рекламного ролика. Я очень помню хорошо фразу «Сколько вешать в граммах?». А, может, вы помните, что же эта реклама продвигала? 37027, и у нас уже первая версия, первый звоночек раздался в студии. Давайте сейчас интересоваться. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
5: Наталья.
1: Наталья, очень приятно. Наталья, итак, ваша версия, что же эта реклама продвигала в массы?
5: Это телефонный оператор Билайн.
1: Телефонный оператор Билайн. Да, Наталья, абсолютно точно. Феноменальная память.
5: Потому что эту фразу я до сих пор говорю. Сколько вешать в граммах, когда хочу что-то уточнить.
1: Так вот, самое интересное, что в этой рекламе, то есть запоминаются какие-то вот такие штуки самой рекламы. Вот я, например, пока не пересмотрела, не смогла вспомнить, что же это за бренд, что конкретно, какой продукт это был. А вот сами фразы из рекламы почему-то помнятся. А у вас сошлось все. Вы помните и что рекламировал, и, собственно, диалог этот тоже помните. Есть у вас какая-то своя любимая реклама из тех времен, которую вы до сих пор готовы пересматривать до дыр буквально?
5: Ну, у меня много интересного, но, наверное, мне почему-то помнится МММ.
1: Да, кстати, шикарные ролики,
5: да,
1: про Леню Голубкова.
5: Мне нравились.
1: Очень классные, соглашусь абсолютно. А сейчас есть такая реклама, которая вот вам заходит? Или все-таки сейчас она какая-то более скучная стала? Как вы считаете?
5: Сейчас немножко другой формат уже рекламы, но, тем не менее, я люблю рекламу кетчупа, когда очень ярко падают томаты, и аппетитно, хочется это все действительно съесть.
1: Любитель вы помидорок, да, Наталья?
5: Не только, вообще еды.
1: Любой вкусное, это всегда красиво, особенно когда это в телевизоре. Наталья, поддерживаю, но сегодня вы получаете не вкусный подарок, вы получаете очень полезный подарок, но, с другой стороны, в конце лета можно так немножко взбодриться, окунуться в теплые воды аквапарка Синеранта, поплавать в удовольствие. Этот приз ваш, Наталья, поздравляю вас, оставайтесь на связи, все расскажу
5: за
1: эфиром.
5: Спасибо.
6: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
7: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
8: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
7: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
8: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
7: Ну да, Ситилинк проверенный.
8: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
0: 5-20-09. Оставляй заявку.
7: Вот так Ситилинк.
9: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
10: Деревообрабатывающий завод Carillion Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
11: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
12: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
13: Еще не вечер!
14: Мысли вслух.

Ну что, друзья, капли дождя, надеюсь, высохнут за эти выходные. Завтра даже синоптики, я тут подсмотрела, многообещающе рисуют лучики солнца, поэтому давайте успевать брать от остатка лета все. Возможно, это будет один из немногих сухих деньков окончания этого августа, поэтому максимально строим планы, продуктивно проводим эти дни, ну а в понедельник уже будем отдыхать на работе, друзья. Встретимся здесь же на 104 в понедельник ровно в 17 часов. Всем пока, хороших выходных.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Новые цистерны с топливом прибыли в Карелию. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Сергеев. По его словам, перебои на автозаправках вновь возникли из-за логистического сбоя. В первую очередь они затронули бензин АИ-95. На днях цистерны с топливом прибыли в республику по железной дороге. Сейчас задача властей как можно быстрее доставить топливо на АЗС. Оперативный топливный штаб намерен стабилизировать ситуацию к выходным. Ремонт дороги на севере республики завершается. Речь идет о реконструкции 3-километрового участка автодороги Колоколева-Лалонка с 23 по 26 километры. Подрядчик уже уложил здесь асфальт и восстановил трубы. Сейчас устанавливает знаки ограждения. Добавлю, эта дорога входит в опорную сеть автомобильных дорог России. Основные работы по ремонту выполняла подрядная организация «ПСК-строитель». Трасса имеет важное социальное значение. По ней курсирует школьный автобус, жители добираются до больницы на работу. Также она связывает Колевальский и Кемский районы и обеспечивает подъезд к нацпарку Колевальский. Ремонт участка с нулевого по 23 километры на этой дороге запланирован на следующий год. Жители Костомукши соберут подписи за строительство детского лагеря. Поддержка жителей станет главным аргументом в пользу появления в городе круглогодичного детского центра и поможет в продвижении этого проекта на федеральном уровне. В Костомукши на эту тему прошло совещание с представителями местной администрации, депутатов и карельского Акатыша. От идеи уже перешли к ее реализации. Минобры региона сейчас готовит техзадание, согласно которому власти Костомукши предложат участок для размещения детского центра. Речь шла и о том, почему такой детский центр должен появиться именно в Костомукши и как он будет работать. Еще несколько дворов приведут в порядок в Костомукши. В городе прошло совещание по выбору придомовых территорий для ремонта на 2027 год. Согласно рейтингу, в программу вошли многоквартирные дома номер 9 по улице Советская и номер 6 по улице Мира. При этом до следующего заседания комиссии участники могут повысить свои баллы за счет увеличения суммы софинансирования, явки на очное собрание собственников или корректировки данных в паспорте МКД по разделу благоустройства. Как отметил председатель совета округа Елена Соболева, в этом году особую инициативу проявили жители многоквартирного дома по улице Строителей 1. Они провели общее собрание собственников и единогласно проголосовали за участие в программе. Решение об асфальтировании поддержали более половины собственников. Власти напоминают, что программа «Комфортная городская среда» остается действенным инструментом для улучшения качества жизни в городских дворах. Часть трассы из города перекроют. Администрация Костомукши предупреждает жителей о временных ограничениях движения. В это воскресенье 23 августа с 8 до 12.00 на дороге в поселке Контыки будут проводиться земляные работы по восстановлению системы водоотвода. На это время проезд будет полностью перекрыт. Объезд будет организован по улицам Возрождения и Светлая. Этими маршрутами можно будет попасть на улицы Юбилейную, Летнюю и проспект Победы. Подробная схема объезда размещена в официальном паблике округа. Жительницу Костомукши наказали за оскорбление. По информации прокуратуры, к ним поступили материалы из полиции по факту унижения чести и достоинства в неприличной форме. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта между соседями на бытовой почве одна из женщин высказала в адрес другой оскорбление, используя ненормативную лексику. Этим она унизила честь и достоинство пенсионерки. Прокурор города вынес постановление о возбуждении административного дела. Мировой судья выписал несдержанной женщине штраф 3000 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор — магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» объявляет открытие школьного сезона. Покупателей ждет большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши, краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка» – партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Сегодня в Костомукше пасмурный день, слабый дождь, плюс 12, плюс 14 градусов, ветер западный порывами до 8 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет переменная облачность, без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер западный, юго-западный порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление в субботу в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине. В магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка продажи из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки, мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа в торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. В таком сервис на постоянную работу требуется. Машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы и проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в НИК-сервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. НИК-сервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Как будто крылья за спиной моей, я поднимаюсь над землей, я лечу выше морей. Как будто крылья за спиной моей,

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другое.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
3: Не оферта. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Кто там? Лето? Лето!
5: Местное радио.
6: Открой свою дверь в лето!

0: Кулинарем.
1: Спонсор рубрики — магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное, как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Если у вас нет мази или жидкости, специально предназначенных для отпугивания комаров, можно использовать настой сухой гвоздики. Пакетик размельченной гвоздики разбавляют литром кипятка. После остывания настой процеживают. Остается лишь себя помазать и спокойно рыбачить. Внутрь лучше не принимать.
4: Где мои снасти?
2: Клей для ремонта резиновой лодки можно приготовить и так. В консервную банку наливаете бензин и опускаете в нее кусок невулканизированного каучука. Образовавшаяся в результате растворения каучука масса отличается хорошими клейкими качествами.
3: Не клюет.
2: Размятые насадки из теста, пшенной каши, хлебного мякиша, манки с горохом, геркулеса рыба будет брать охотнее, если в комочек этой приманки добавить и размять щепоть сухих дафний. А еще лучше свежих, которыми кормят аквариумных рыб лилипутов. Опыт показал, что такая приправа улучшает у рыб аппетит при добавлении этих специй.
3: Хороша уха.
2: Не любой рыбный букет можно считать удачным для ухи. Лучше всего ёрш и окунь. Неудачный вариант – карась и линь. Эта рыба даст неприятный горьковатый привкус и запах тины. Если другой рыбы нет, то ее нужно тщательно очистить, промыть и вымочить в течение часа в растворе уксуса – 2 столовые ложки на литр воды. Ну а главное – клевое настроение, чего мы вам и желаем.
5: Душевная, душевная, душевная рыба.
1: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Здравствуйте. Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вот это тигр». Звездный стилист Анвар Ачилов раскрыл простой способ сделать образ визуально дороже. По словам эксперта, сегодня актуальным и дорогим стал считаться тигровый принт, который подходит как женщинам, так и мужчинам. Если вспомнить, этот принт продвигал Versace очень долго в своих коллекциях, и, по сути, каждый дизайнер использовал его хотя бы раз в жизни, отметил Анвар. При этом стилист посоветовал сочетать вещи с таким принтом с красной обувью или черными босоножками или кроссовками, а также с черными либо красными платьями. Кроме того, можно составить комбинацию с тигровыми колготками или брюками. Нет никаких рамок, только ваш вкус, подчеркнул стилист. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» стартовала акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.
3: Пусть

0: реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Много солнечного света – это лето. Лето. Лето.
4: С нами навстречу лету.
5: На 104 FM.

0: на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи. Заводи и уезжай.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Какой сегодня день?
4: Лето.
3: Море музыки и света.
5: На местном радио.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно. Дневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Не пропустите, с 20 по 24 августа в Костомукше выставка-продажа из Пятигорска. Действуют скидки до 50%. Шубы из норки и мутона, дубленки, куртки, пуховики, шапки, обувь, постельное белье, тюль и многое другое. Обмен старой шубы на новую с доплатой. Пенсионерам особые условия. Добро пожаловать с 20 по 24 августа в торговый центр «Адмирал», бульвар Лазарева, 6. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Рассрочку предоставляет ИП «Маренков». УГРН 318-680. 2-400-29-402. ИНН 682-806-295-390. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, крановщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

0: Лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.
1: Ты смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды ты спасешь.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Яндекс сертифицировал новый Ума-8. Это крупный гибридный кроссовер с полным приводом и семиместным салоном. В основе китайский ГАК-С7. Среди конкурентов ЛИЭЛ-6 и ВОЕ-3. Собирать машины будут в России. Цена по госпрограмме начинается с 5 миллионов рублей. Заказы уже принимают. Живые машины появятся у дилеров осенью. УАЗ «Патриот» получит автоматическую коробку передач не раньше, чем через 2 года. Работа по этому направлению ведется, но она займет время. В Ульяновске планируют оснастить внедорожник 8-ступенчатым классическим автоматом. Он уже знаком по пикапам марки «Солерс». Но для установки на «Патриот» коробку нужно подружить с мотором ZMZ Pro. Хавейл H9 2024 и 2025 годов выпуска теперь можно дооснастить новым набором цифровых сервисов. Ранее их с завода начали устанавливать на свежие машины 2026 года. В пакете голосовой ассистент на 800 команд, платформа Яндекс.Авто и сервисы дистанционного обновления программного обеспечения. Недавно в России стартовали продажи Амода C5 второго поколения. Популярный кроссовер полностью изменился снаружи. Получил более выразительный дизайн, продуманную эргономику и более технологичное оснащение. Но и цена выросла ближе к 3 миллионам в топовой версии. Подробнее о том, что собой представляет новый Амода C5 и стоит ли изменение денег, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
0: Весь город на одной волне.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
3: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
3: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
3: Я тебя люблю.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпали.

злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь. Как?

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не судный.

ищу свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда...

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

0: Лето! Лето! Это хорошо! Лето твоей свободы! Вместе с нами в открытии!
1: На местном радио!

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом и

Снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты.

среди сорванной кухни. Снова резали слухну, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительный клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: на одной волне.
1: Я сжигал все до пластика, я молчал, тишина рождала дом, и когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог, я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Алло.
2: Да.
1: Привет.
2: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
2: Молли.
1: Молли.
2: Молли.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщине зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без остатка.